0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на «Радио 7».

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 5 часов утра.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 6 часов утра.

0: услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: В Москве облачно, в эти минуты за окном 16 градусов тепла, днем до плюс 1, воздух прогреется, в течение дня сегодня возможен небольшой дождь. Вечером 17, предстоящей ночью плюс 15 и без осадков.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет... Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаки огня. День неожиданно потребует от вас работать на пределе собственных возможностей. И предел этот окажется дальше, чем вы предполагали. Овны, львы и стрельцы, не упускайте

0: процентов. В топ-3 произведений по финансовому благополучию вошли даже «Думы и богатей» Наполеона Хилла, «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Самуэля Клейсона и «Богатый папа, бедный папа» Роберта Киосаки. От книг к музыке. В финале часа поставим Хоула и Оутса, а также Лану Дель Рей и The Weeknd. А прежде...
1: «Вояж» на Радио 7.
2: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Старинные вокзалы и депо иногда получают новую жизнь и в совершенно новом качестве. В Париже, например, вокзал Д'Орсе превратился в знаменитый музей. В Лондоне Сент-Панкрас стал престижным отелем. В Пенсильвании в здании Railroad Station открыли роскошный ресторан. В Сан-Паулу вокзал Жулио Престис переформатировали под концертный зал. Ну а в Москве в бывших вокзалах и депо действуют два огромных фудмола, бизнес-центр и даже банный комплекс. В июле к этому списку добавилась новая достопримечательность. Историческое здание кругового депо Николаевской железной дороги после долгой реставрации открылось в качестве нового культурного пространства «Тон-центр». Когда-то в этом круглом здании под Исполинским куполом, построенном по проекту Константина Тона, разворачивали паровозы первой в истории железнодорожной ветки между Москвой и Питером. А теперь здесь проходят выставки и перформансы.

0: 18+. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Столица, 9 утра. Прямо сейчас новости в эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина пройдут в Бишкеке 31 августа. Встречу президента России и председателя КНР анонсировал помощник главы нашего государства Юрий Ушаков. По его данным, в предстоящий понедельник Владимир Путин пообщается с премьер-министром Индии, президентами Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Помимо этого, российский лидер проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Таипом Эрдоганом. Все встречи состоятся на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Он пройдет в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября. Тестирование федеральной платформы

Милен Фармер. Субботним утром, и оказывается, в России появились первые аптеки, адаптированные для китайцев. Они начали работать в Амурской области, в аптечных пунктах все вывески, информационные материалы, контактная информация продублированы на китайском языке. Переведены также названия групп препаратов, а в прикассовой зоне можно быстро переводить с китайского языка на русский и наоборот с помощью специальной программы. Мне кажется, нужна такая программа, которая с любого языка на любой переведет. И вроде как, все это уже давно придумано. Дальше услышим.

что является дальней родственницей Мадонны, хотя певица не придает особого значения этому забавному совпадению. Она признается, что Мадонна всегда для нее была примером для подражания. Стоит отметить, что в образах и песнях можно заметить сходство этих певиц, но при этом они, конечно же, продолжают оставаться

0: а другие в восторге. Я думаю, это как минимум хороший результат. Уж точно лучше, когда всем просто все равно. Плюс еще будет продолжение. К музыке мы скоро вернемся. Сначала прогулка с Филиппом Смирновым.
1: Радио 7 представляет. Прогулки со Смирновым.
2: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня мы с вами пойдем к весьма нарядному дому на углу Малого Ржевского и Хлебного переулков. Он не кричит о себе, но притягивает взгляд именно той спокойной уверенностью, которая бывает у зданий, знавших и большие деньги, и большие перемены. Недавно особняк отреставрировали. Я бы сказал, что этот особняк – история купления.

0: сырьях. Подробнее на dotpizza.ru и приложение продавец ООО Dot Franchising ОГРН 113-110-118-44 город Сыктывкар.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. В эти минуты за окном 18 градусов тепла. Днем до плюс 21. Воздух прогреется в течение дня. Сегодня возможен небольшой дождь. Вечером 17, предстоящей ночью плюс 15 и уже без осадков.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Столица, 10 утра. О событиях в стране и мире расскажет Диана Макеева. Диана, доброе утро.
6: Доброе утро. С 1 сентября часть пенсионеров получит повышенные выплаты. Прибавка связана с достижением 80 лет, установлением первой группы инвалидности, появлением иждивенцев или увольнением с работы. Пенсионеры, которые работали после выхода на пенсию и уволились в августе текущего года, получат перерасчет с учетом всех пропущенных индексаций. Размер прибавки индивидуален, зависит от срока работы и количества пропущенных повышений. Фактически повышенная выплата может прийти с задержкой в 1-2 месяца, но с доплатой за весь положенный период. В Минздраве предупредили о росте заболеваемости ОРВИ в осенние месяцы. Пик, предположительно, наступит в декабре-феврале. Рекомендуется соблюдать стандартные меры профилактики, а также заблаговременно подготовиться к эпидсезону, пройдя с сентября по ноябрь ежегодную вакцинацию против гриппа. В конце августа, отмечают специалисты, на фоне минимальной заболеваемости в летние месяцы и завершения сезона отпусков может фиксироваться незначительное увеличение числа случаев ОРВИ. Синоптики пообещали теплую погоду в Москве. На следующей неделе воздух может прогреться до 26 градусов. Об этом сообщила ведущая.

Билл Медли и Дженнифер Уорнес только что. И давайте переходить к подаркам обещанным. Прямо сейчас я хочу кому-то из вас подарить термостакан от Радио 7. Красивый, удобный, стильный, и вам такой точно нужен. А

панк-группы превратились в артистов, способных покорить уже не только андеграунд, но и массовую аудиторию. Heart of Glass возглавила вершины чартов по обе стороны Атлантики, а потом начала жить собственной жизнью, появляться в кино, обрастать ремиксами и кавер-версиями. Радио 7. Weekend Blondie.

0: Центр «Формат Мытища». Олимпийский проспект. 29! Количество подарков, срок комиссии, пройти. Получение на сайте formatmil.com.
1: Ой, это у меня в глазах двоится.
2: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Статнефть». Совершайте покупки в кафе и магазине и получайте двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
3: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Статнефть».
4: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Статнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Статнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.statneft.ru.
5: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
6: Ночь пройдет, пройдет, поранит нас на солнце.
5: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
7: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit.

0: самая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
1: «Пятерочка» доставляет.
2: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
3: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама ООО «БТ». Не оферта.
5: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали

1 сентября для иностранных граждан, находящихся в стране более 3 месяцев, период обязательного медосмотра сократят с 90 до 30 дней. Если у мигранта будет выявлена опасная инфекция, последует оперативная депортация. Также Федеральная налоговая служба сможет оперативнее регистрировать иностранных граждан благодаря введению

Радио 7 представляет «Уикенд Блонди». Дебби Харри и Криса Стейна свело вместе нью-йоркское панк-подполье, с которым оба в середине 70-х были довольно тесно связаны. Дебби к тому времени успела поработать официанткой и побыть вокалисткой в психоделик-фолк-группе, Стейн поступить в художественную

Уикенд Блонди. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров.

0: дачу в «Читай город». Там все и сразу, и подарки.
1: «Читай город» для всех, кому скоро в школу.
2: Радио 7 представляет «Больше культуры» в программу «Вашего лета». Департамент культуры города Москвы приглашает на самый грандиозный фестиваль этого лета. «Культурный город» в парке «Зарядье». Музыка, театр и хореография под открытым небом. Классика и джаз, опера, балет и поэзия. Ведущие российские коллективы и национальные оркестры разных стран. Признанные мастера и молодые звезды. С 1 августа по 6 сентября. Вход свободный. Афиша на сайте «Лето в Москве». 0+.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.
2: Отличные выходные на семи холмах.

экономических, спортивных и семейных фестивалей, которые проходят в разных городах и поселках региона каждые выходные с июня по август. Идея эта так всем зашла, что сельское лето теперь продолжается до конца сентября. В эту субботу, например, можно будет выпить чаю с пирожками в городском парке Тарусы на празднике «Тарусское чаепитие». В следующие выходные запускать бумажных змеев в художественном музее мусора МУМУ, прикольнейшей, кстати, локации неподалеку от Обнинска. 12 сентября стартует семейный арт-фест в ленд-арт-парке «Берег отражений» под Калугой. А затем придет черед фермерских гастроприключений в Жуковском районе и праздника урожая в сафари-парке. Узнать все подробности мероприятий и записаться на активности можно на сайте Visit Kaluga. Кстати, и в самой Калуге сейчас скучать тоже вот вообще некогда. В августе городу исполняется 655 лет. И отмечают юбилей широко и весело, почти целый

0: Блонд – это цвет. Блонди – совсем другая история. Радио 7 представляет «Уикенд Блонди». Сегодня и завтра – хиты, которые пережили не одну музыкальную эпоху, и истории группы, которая никогда не признавала музыкальных границ. Только на Радио 7.
1: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. О, Great Wall Motor Rus.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе +19, +21. В течение дня сегодня возможен небольшой дождь. Вечером 17.

долгом браке. Для них предусмотрены выплаты. Например, в Москве супруги получают 29 тысяч рублей после 50-летнего юбилея, 37 тысяч после 55-летнего и 44 тысячи рублей после 70-летнего. В Петербурге 50, 70 и 75 тысяч рублей соответственно. Почему в северной столице выплаты больше, непонятно, честно говоря. Впереди Мари Клэр Дубальда появится у нас, а прежде топ-лоудер.

Радио 7 представляет «Уикенд Блонди». С названием новой группы Дебби Харрис и Крис Стейн определились далеко не сразу. Первые два концерта они отыграли как Angel and the Snake, а затем на какое-то время превратились в Blondie and the Banzai Babies. Откуда взялась вторая часть названия, сама Харри спустя годы уже не помнит. Экзотичная «Banzai Babies» — скорее всего отголосок японского бума, который тогда захватил Дебби и Криса. Вскоре длинное имя сократили до простого «Блонди». Так все встречные водители окликали Харрис после того, как она осветлила волосы. Музыканты посчитали это настолько запоминающимся и ироничным, что решили сделать из него официальное название группы. Радио 7. Уикенд Блонди.

0: Уикенд Блонди. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Метры сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
1: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
3: Мама, а тетрадки уже приехали?
4: Пока нет. Доставка задерживается.
3: А рюкзак?
4: Еще в пути.
3: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай-город». Там все и сразу, и подарки.
5: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
0: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
9: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
10: Сейчас главное верить и ждать.
6: 7 сентября скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.

0: Да и для города. Это был не просто магазин, а своего рода клуб увлеченных людей. Здесь можно было встретить и велосипедиста, и туриста, и фотографа, и просто горожанина, который искал что-то нужное для дома. Ассортимент будто подчеркивал идею – спорт и активный отдых – это часть повседневной жизни, а не отдельная узкая тема. Сегодня поток людей у входа не иссякает. Дом стал частью городской памяти, тихим свидетелем того, как в середине 80-х Москва училась делать общественные пространства более удобными и разнообразными. Если пройти чуть дальше, к парку Сокольники, контраст будет еще более заметен. Строгая геометрия панельного дома и живая свободная планировка парка будто дополняют друг друга, показывая разные стороны одного города, организованного и одновременно живого, рассчитанного на движение и на отдых. Рядом у трамвайного круга стоит ресторан «Варьете Тиволи». В 1913 году именно тут открыли одну из самых модных сценических площадок столицы начала 20 века. И это еще одна страница истории района, о которой я расскажу в другой раз. Сходите, посмотрите.
1: Прогулки со Смирновым. Только на «Радио 7».

0: мебельный центр «Формат Мытища». Олимпийский проспект.
1: 29!
2: Материал организации и правила. Количество подарков, срок комиссии, порядки и получения на сайте formatmil.com.
3: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
4: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
5: Все. В Саперави-кафе все по 350 рублей. И сочные хачапури, и жареные хинкали, и ароматные аджахури. Вообще все по 350 рублей в Саперави-кафе. С 12 до 17.00 на Покровке 5 по будням и на Первой Тверской Ямской 27 каждый день.
6: Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104.7 FM.

0: брак.
1: ОККО представляет.
2: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
3: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
4: Это открытие изменит все.
1: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.

Эрос Рамаццотти только что. В Москве 13 часов 16 минут. Самое время напомнить, что слушать Радио 7 стало еще удобнее. Вы спросите, почему? А я отвечу вам. У нас появилось новое официальное приложение станции Радио Хаб. Ничто не отвлечет вас от любимой музыки. Вы можете просто скачать его в вашем магазине мобильных приложений, запустить в один клик и наслаждаться эфиром Радио 7. Обязательно попробуйте.

0: «Азс-Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на «Азс-Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Северо-Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
2: Но ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
7: Радио 7 представляет. Если ты в это веришь, значит это реально. Тайны, мистика и приключения. Вот идеальная формула захватывающего сюжета. Балет-классика, балет-сновидение. Тот самый «Щелкунчик». В постановке театра «Кремлевский балет». Любимый спектакль детей и взрослых представят на главной сцене страны в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

Это Джон Ньюман и его финальный аккорд в моей эфирной смене сегодня. Я, Евгений Водян, благодарю вас за компанию. До встречи завтра, как обычно, с 8 до 14 далее. В эфире «Музыка на все времена». Лучшие мировые артисты 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Я желаю вам приятных выходных в компании «Радио 7».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: Блонд – это цвет. Блонди – совсем другая история. Радио 7 представляет «Уикенд Блонди». Сегодня и завтра – хиты, которые пережили не одну музыкальную эпоху, и истории группы, которая никогда не признавала музыкальных границ. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. Атлантис.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 20, плюс 22. В течение дня сегодня осадков не предвидится. Вечером 17, предстоящей ночью плюс 15. Завтра, в воскресенье, синоптики говорят, что будет пасмурно и дожди. Днем 21, утром плюс 15.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
4: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
5: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
7: Реклама 18+.
8: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
9: В Москве 14 часов.
10: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Blondie. В 1978 году Blondie записали One Way or Another. Трек вошел в культовый альбом Parallel Lines и скрывал себе мрачную историю из прошлого Дебби Харри. После расставания бывший возлюбленный начал преследовать ее, и из-за этого певице в итоге пришлось покинуть родной штат Нью-Джерси. Харри превратила неприятный опыт в довольно дерзкую композицию, намеренно добавив в нее немного юмора. Песня покорила чарты и стала одним из главных хитов Блонди в США, а спустя 35 лет One Way or Another неожиданно обрела новую аудиторию. One Direction записали ее для благотворительной компании Comic Relief, и их версия снова поднялась на вершину британских хит-парадов. Радио 7. Weekend Blondie.

0: Уикенд Блонди. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Мэтры сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
1: Мама, а тетрадки уже приехали?
2: Пока нет. Доставка задерживается.
1: А рюкзак?
2: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: Константин Хабенский поставил «Чайку» в Московском художественном театре. В главных ролях Кристина Бабушкина, Софья Шедловская, Илья Козырев, Анатолий Кот, Игорь Верник, Андрей Максимов, Алена Хованская, Полина Романова. 5 и 14 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
5: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
6: Он мне изменил.
5: Горько.
6: В нашей семье давно нет любви.
5: Горько.
7: Все разрушилось. Все.
5: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
8: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
5: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: Все. В Саперави-кафе все по 350 рублей. И сочные хачапури, и жареные хинкали, и ароматная джахури. Вообще все по 350 рублей в Саперави-кафе. С 12 до 17:00 на Покровке 5 по будням и на Первой Тверской, Ямской 27 каждый день.
0: Радио 7 представляет. 23 сентября. Государственный Кремлевский дворец. Перукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Перукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте perukua.ru. 6+.
10: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
0: Радио 7.
11: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. В Китае появился новый туристический аттракцион – симулятор катастроф и стихийных бедствий. Его запустили некоторое время назад в городе Ханчжоу. В иммерсивном экстрим-центре Люсинбрейс можно оказаться в эпицентре тайфуна, селя или наводнения и на собственной шкуре пережить все ощущения, оставаясь при этом в полной безопасности. В комплексе выстроены очень натуралистичные декорации, которые изображают обычные города, парковки, потерпевшие катастрофу в джунглях самолеты, как в сериале «Лост», и другие объекты. Высокотехнологичная система может включать ветер силой до 165 км в час и обрушивать на площадку тонны воды. Все участники приключения облачены в защитные костюмы, а инструкторы следят за их состоянием и дают полезные советы, которые и в реальности помогают спастись. Авторы аттракциона уверяют, что такие приключения помогают людям снять накопившийся стресс и снова ощутить радость жизни. Есть даже семейные пакеты с более мягкими сценариями и обучением спасению на воде и выживанию в условиях дикой природы. Большинству, конечно, эти знания никогда не пригодятся. Зато впечатления у всех участников приключения останутся незабываемые. Похожий центр, кстати, действует и в Токио. И там очень натурально моделируют землетрясение силой до 7 баллов. Только цель у этого центра не развлекательная, а обучающая, чтобы люди понимали, как себя вести в случае реальных неприятностей. На тренинги в этом центре пускают всех желающих и даже иностранцев. Для них есть субтитры на английском. Помимо землетрясений, в центре имитируют тайфуны с ураганами, цунами и пожары в высотных зданиях. Очень полезные, надо сказать, знания для жителей любого города.
0: «Вояж» только на «Радио 7».

Реклама. Радио 7 представляет «Больше культуры» в программу «Вашего лета». Департамент культуры города Москвы приглашает на самый грандиозный фестиваль этого лета. Культурный город. Парки «Зарядье». Музыка, театр и хореография под открытым небом. Классика и джаз, опера, балет и поэзия. Ведущие российские коллективы и национальные оркестры разных стран. Признанные мастера и молодые звезды. С 1 августа по 6 сентября. Вход свободный. Афиша на сайте «Лето в Москве». 0+.

0: года.
1: Мебельный центр «Формат Мытища». Олимпийский проспект.
0: 29!
2: Смотрите об организации и правилах. Количество подарков, срок комиссии, пройти и получение на сайте formatmebel.com.
3: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
4: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
5: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
6: Ночь пройдет, пройдет, ранит нас на солнце.
5: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
7: Радио 7.
8: На семи холмах.
7: 104.7 FM.

0: Мы хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл».

0: 9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ «Мерфер».
7: Получилось. Вы вылечили рак?
8: ОККО представляет.
9: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
10: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
11: Это открытие изменит все.
8: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
12: Тэнк 400.

0: Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 20, плюс 22. В течение дня сегодня осадков не предвидится. Вечером 17, предстоящей ночью плюс 15. Завтра, в воскресенье, синоптики говорят, что будет пасмурно и дожди. Днем 21, утром плюс 15.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
3: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
6: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
7: В Москве 15 часов.
8: Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен –

Радио 7 представляет «Уикенд Блонди». Спустя 16 лет молчания в 1999 году Блонди воссоединились и доказали, что настоящие легенды не стареют. Группа выпустила альбом «No Exit», главным синглом с которого стала композиция «Мария». Песня моментально взлетела на первое место британского хит-парада, сделав Блонди единственной американской группой, возглавлявшей чарты Великобритании в трех разных десятилетиях. Блонди выпускают альбомы, сотрудничают с молодыми инди-артистами и регулярно выступают на крупнейших мировых фестивалях. Правда, состав группы за последние годы сильно изменился. Крис Стейн больше не гастролирует, а в 2025 году не стало легендарного барабанщика Клема Бёрка, игравшего с Блонди почти полвека. Дебби, Харри и Стейн при этом продолжают работать над музыкой, так что впереди нас ждет еще не один дерзкий панк-хит, принадлежащий перу этой пары. Радио 7. Уикенд Блонди.

0: Уикенд Блонди. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
1: Мама, тетрадки уже приехали?
2: Пока нет. Доставка задерживается.
1: А рюкзак?
2: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай-город». Там все и сразу, и подарки.
3: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
4: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
5: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат, дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможно изменения в расписании полетов.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям... вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
9: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
10: Сейчас главное верить и ждать.
6: Седьмого

0: сентября скажи счастью «да».
1: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
0: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19.00 на Домашнем. 16+.
3: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
5: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
6: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
7: Радио 7.
8: На семи холмах.
7: 104.7 FM.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Входим в парк Сокольники через главный вход. У круга сворачиваем налево и двигаемся по песчаной аллее. Впереди видим здание цвета фиалки. На нем вывеска «Бар Виола». Пусть она вас не смущает. Ни бара, ни кафе здесь больше нет, а вы стоите перед знаменитым московским рестораном, видевшим очень многое и подарившим нам кулинарный шедевр – говядину по-сокольнически. Говорят, ресторан появился здесь вскоре после войны. По одной версии – в 1946 году, по другой – в 1948. И будто бы появился не просто так, а по личному распоряжению Сталина. Тогда задумали целую тройку знаковых заведений для столицы – подкованного ДНХ, загородный на Волоколамском шоссе и вот эту самую фиалку в Сокольниках. И знаете, когда стоишь перед фасадом, в это почти веришь. В самом облике здания чувствуется масштаб той эпохи, когда даже общепит должен был быть не просто местом, где можно перекусить, а пространством с государственным размахом. Другая идея. Перед нами скромный дворец в римском стиле. Открыли, место стало ультрапопулярным. В середине прошлого века к ресторану пристроили две веранды, и на одной из них открыли самоварную. В праздники здесь выносили на улицу трехведерный самовар, и любой гость мог бесплатно выпить чаю. Этакая маленькая радость для посетителей, но почти ритуал. На верхнем ярусе играл цыганский ансамбль. И для особо почетных гостей блюда поднимали туда по узкой лестнице, будто совершая целый церемониал. С этим местом связаны и имена, которые до сих пор звучат как музыка времени. Говорят, Леонид Осипович Утесов, приходя сюда, гладил старый вяз. Тот самый, который прозвали «Утесовским деревом». И говорил: «Пока ты жив, и я живу». Ради любимого дерева артиста в крыше даже сделали специальное отверстие, чтобы оно могло расти свободно. Увы, годы и болезни оказались сильнее. Дерево спасти не удалось, ствол пришлось убрать, но часть его оставили во дворе, как немой памятник той самой связи человека и места. Позже, в 1970-е, после концертов в Зеленом театре, сюда любила заглядывать Алла Борисовна Пугачева, и в эти стены будто вливалась новая энергия, молодая, дерзкая, совсем другая по ритму. И клип «Осень» она тоже снимала в окрестностях, греясь в уюте фиалки. А в 1990-е у фиалки появилась и другая слава, не столь романтичная, но тоже часть городской летописи. Ее регулярно упоминали в криминальных хрониках как место встреч серьезных парней. Интерьер менялся, подстраиваясь под время. Паркет перекладывали, открытые веранды стеклили, эстраду сменили телевизор и музыкальная установка. Но кое-что уцелело. Старая лепнина на стенах, исторические двери, ведущие в зал, они словно держат память о прежних десятилетиях. Даже бюст Пушкина у входа, и тот с историей, его перенесли сюда из сгоревшего Зеленого театра. В 2012 году фиалку признали памятником архитектуры. И это решение многое определило. Теперь здесь не затевают масштабных переделок, а стараются сохранить дух места. Поэтому сегодня, если бы можно было зайти внутрь, увидели бы советскую мебель, ретро-музыку, знакомые запахи кухни. В меню до последнего времени жила вырезка по-сокольнически. Говядина, фаршированная сыром и грибами. И повара

0: старались держаться традиционной рецептуры, будто продолжая линию, начатую много десятилетий назад. Сходите, посмотрите.
1: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

0: Реклама.
1: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Да ш** ты за***ли.
6: Что?
5: А ш**
6: перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дивиз-м.ру». Реклама на ООО «БТ-Мир Фектор».
11: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
13: Получилось. Вы вылечили рак?
14: ОККО представляет.
15: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
16: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
17: Это открытие изменит все.
14: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
18: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
19: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7. О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе +20, +22. В течение дня сегодня осадков не предвидится. Вечером 17, предстоящей ночью +15. Завтра, в воскресенье, синоптики говорят, что будет пасмурно и дожди. Днем 21, утром +15.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 5 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября.

далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха, когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Блонди». Пока все внимание прессы доставалось Дебби Харри и Крису Стейну, фирменный звук Блонди создавали и другие невероятно талантливые музыканты. Барабанщик Клем Бёрк с его агрессивной манерой игры стал настоящим движком группы и получил прозвище «Человек-грохот». Бёрк был еще и главным модником Блонди. Однажды он поехал в Лондон к своей девушке, набрав с собой столько одежды, что перевесил норму почти на 100 фунтов. Кроме Бёрка за звук Блонди были в ответе басист Найджел Харрисон, единственный англичанин в коллективе, и клавишник Джимми Дестри, который стал соавтором многих хитов. А Фрэнк Инфанте сначала пришел в группу играть на басу, но с появлением Харрисона взял в руки гитару, и именно на ней записал свои партии, по которым мы легко узнаем Блонди. Состав еще менялся, но к концу 70-х именно эта шестерка оказалась вместе и в этом составе вошла в свой самый успешный период. Радио 7. Уикенд Блонди.

Уикенд Блонди. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. 23 сентября. Государственный Кремлевский дворец. Пирукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Пирукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте pirukua.ru. 6+.

0: Спортивный центр «Формат Мытища». Олимпийский проспект.
1: 29!
2: Мастер организации правил. Количество подарков, срок комиссии, порядки получения на сайте formatmil.com.
3: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
4: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат, дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможно изменения в расписании полетов.
5: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
6: Ночь пройдет, пройдет, порани нас, солнце.
5: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.
7: Мама, а тетрадки уже приехали?
8: Пока нет. Доставка задерживается.
7: А рюкзак?
8: Еще в пути.
7: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
9: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
10: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
11: Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Метры сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
12: Рекламная служба в Москве. ЕМГ.ФМ.
13: Радио 7.
14: На семи холмах.
13: 104.7 FM.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама. В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ» не оферта.
5: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября, и помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 20, плюс 22. В течение дня сегодня осадков не предвидится. Вечером 17, предстоящей ночью плюс 15. Завтра, в воскресенье, синоптики говорят, что будет пасмурно и дожди. Днем 21, утром плюс 15.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 17 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Blondie. В начале 80-х Блонди снова решили сыграть на опережение. На этот раз Дебби Харри и Крис Стейн увлеклись культурой хип-хопа. Они ходили на рэп-вечеринки в Бронксе и общались с пионерами зарождающейся сцены. Дебби Харри настолько вдохновилась этой атмосферой и первыми релизами Grandmaster Flash, что решила включить в композицию Rapture полноценный рэп-куплет. В тексте она даже напрямую упомянула легендарного диджея Фаб Файва. В 1981 году Rapture стал первым треком с элементами рэпа, засиявшим на верхней строчке американского чарта Billboard. А клип на эту песню стал первым хип-хоп-видео, попавшим в ротацию на телеканале MTV. Радио 7. Weekend Blondie.

0: Уикенд Блонди. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
1: Все.
2: В Саперави кафе все по 350 рублей. И сочные хачапури, и жареные хинкали, и ароматные аджахури. Вообще все по 350 рублей в Саперави кафе. С 12 до 17.00 на Покровке 5 по будням и на Первой Тверской Ямской 27 каждый день.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
3: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
7: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Скажи счастью «да».
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
0: Радио 7 представляет. Больше культуры в программу вашего лета. Департамент культуры города Москвы приглашает на самый грандиозный фестиваль этого лета. Культурный город в парке Зарядье. Музыка, театр и хореография под открытым небом. Классика и джаз, опера, балет и поэзия. Ведущие российские коллективы и национальные оркестры разных стран. Признанные мастера и молодые звезды. С 1 августа по 6 сентября. Вход свободный. Афиша на сайте «Лето в Москве». 0+.
8: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
3: Радио 7.
9: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: Блонд – это цвет. Блонди – совсем другая история. Радио 7 представляет «Уикенд Блонди». Сегодня и завтра – хиты, которые пережили не одну музыкальную эпоху, и истории группы, которая никогда не признавала музыкальных границ. Только на Радио 7.
1: Реклама. В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 107. О погоде.
1: В столице переменная облачность. Средняя температура в городе плюс 16, плюс 18. До конца дня сегодня осадков не ожидается. Предстоящей ночью 15 градусов тепла. Завтра, воскресенье, синоптики обещают пасмурную и дождливую погоду. Днем 21, утром плюс 15.
0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 18 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Blondie. В 1978 году Блонди выпустили трек Heart of Glass. Композиция выросла из старой демозаписи, которую музыканты между собой шутливо называли «диско-песней». Продюсер Майк Чапман предложил добавить туда пульсирующие синтезаторы и драм-машину. В итоге получился узнаваемый всеми трек о разочаровании в любви. Однако фанаты панк-рока посчитали этот релиз предательством идеологии. На концертах в музыкантов летели бутылки, но коллектив это не остановило. Ведь теперь Блонди из нью-йоркской панк-группы превратились в артистов, способных покорить уже не только андеграунд, но и массовую аудиторию. «Heart of Glass» возглавила вершины чартов по обе стороны Атлантики, а потом начала жить собственной жизнью, появляться в кино, обрастать ремиксами и кавер-версиями. Радио 7. Weekend Blondie.

0: Уикенд Блонди. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Мэтры-сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
1: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
2: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
0: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
4: Мама, тетрадки уже приехали?
5: Пока нет. Доставка задерживается.
4: А рюкзак?
5: Еще в пути.
4: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
6: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
0: Радио 7 представляет. 23 сентября. Государственный Кремлевский дворец. Пирукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Пирукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте pirukua.ru. 6+.
7: Рекламная служба в Москве. EMG.FM.
0: Радио 7.
8: На семи холмах.
0: 104.7 FM.
9: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В столице переменная облачность. Средняя температура в городе плюс 16, плюс 18. До конца дня сегодня осадков не ожидается. Предстоящей ночью 15 градусов тепла. Завтра, в воскресенье, синоптики обещают пасмурную и дождливую погоду. Днем 21, утром плюс 15.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозные премьеры по мотивам культа.

0: повести братьев Стругацких.
1: Я построю здесь новый мир.
0: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
2: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 19 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Christ. Te parler comme la première fois.

Радио 7 представляет «Уикенд Блонди». Спустя 16 лет молчания в 1999 году Блонди воссоединились и доказали, что настоящие легенды не стареют. Группа выпустила альбом «No Exit», главным синглом с которого стала композиция «Мария». Песня моментально взлетела на первое место британского хит-парада с

0: Дело в Блонди, единственной американской группой, возглавлявшей чарты Великобритании в трех разных десятилетиях. Блонди выпускают альбомы, сотрудничают с молодыми инди-артистами и регулярно выступают на крупнейших мировых фестивалях. Правда, состав группы за последние годы сильно изменился. Крис Стейн больше не гастролирует, а в 2025 году не стало легендарного барабанщика Клема Бёрка, игравшего с Блонди почти полвека. Дебби, Харри и Стейн при этом продолжают работать над музыкой, так что впереди нас ждет еще не один дерзкий панк-хит, принадлежащий перу этой пары.
1: Радио 7. Weekend Blondie.

Уикенд Блонди. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на четырех этажах старинного особняка.

0: особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк Дашков 5. С 6 августа. 18+.
1: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
2: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104,7 FM.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104,7 FM.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама. Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 107. О погоде.
1: Столица переменная облачность. Средняя температура в городе плюс 16, плюс 18. До конца дня сегодня осадков не ожидается. Предстоящей ночью 15 градусов тепла. Завтра, воскресенье, синоптики обещают пасмурную и дождливую погоду. Днем 21, утром плюс 15.
0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков.

0: Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
1: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: В Москве 20 часов. Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.

Блонд – это цвет. Блонди – совсем другая история. Радио 7 представляет «Уикенд Блонди». Завтра. Хиты, которые пережили не одну музыкальную эпоху, и истории группы, которая никогда не признавала музыкальных границ. Только на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Столица переменная облачность, средняя температура в городе плюс 16, плюс 18. До конца дня сегодня осадков не ожидается. Предстоящей ночью 15 градусов тепла. Завтра, в воскресенье, синоптики обещают пасмурную и дождливую погоду. Днем 21, утром плюс 15.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
6: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Радио 7. Музыка на все времена.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: 7. О погоде.
1: В столице переменная облачность. Средняя температура в городе плюс 16, плюс 18. До конца дня сегодня осадков не ожидается. Предстоящей ночью 15 градусов тепла. Завтра, в воскресенье, синоптики обещают пасмурную и дождливую погоду. Днем 21, утром плюс 15.
0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 5 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг».
4: Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 22 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Блонд – это цвет. Блонди – совсем другая история. Радио 7 представляет «Уикенд Блонди». Завтра. Хиты, которые пережили не одну музыкальную эпоху, и истории группы, которая никогда не признавала музыкальных границ. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Да что нормально.
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В столице переменная облачность. Средняя температура в городе плюс 16, плюс 18. До конца дня сегодня осадков не ожидается. Предстоящей ночью 15 градусов тепла. Завтра, в воскресенье, синоптики обещают пасмурную и дождливую погоду. Днем 21, утром плюс 15.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
6: В Москве 23 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

Блонд – это цвет. Блонди – совсем другая история. Радио 7 представляет «Уикенд Блонди». Завтра. Хиты, которые пережили не одну музыкальную эпоху, и истории группы, которая никогда не признавала музыкальных границ. Только на Радио 7.

0: Реклама. Вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Да что?
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
0: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
0: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
8: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве

comme le vent qui fait chanter le violon.

Modeste, te parler comme la première fois.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве час ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 2 часа ночи. Далее целый час только музыка на «Радио 7».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 4 дня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг».
4: Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.